Давно уж солнце не всходило, в душе унылой и больной осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер.

А может Бог ему помочь? Когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового дождя,

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наш.

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, перст мой на брань. Милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, як опознался еси ему, или сын человеч, як вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, як осень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, и же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, волови их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголит, и чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедрой милостью Господь, долготерпеливым многомилостью, благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его в веки век века. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемляй, кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза его, кто постоит. Послит слово свое, и истает я, тхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы своя не яви.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то рече и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами. Да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о Царе Своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортани их и мече боюдо остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное, делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнивах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом и молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавым сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон собору святого пророка, предтечі і крестителя Иоанна. Непроходимое волнящееся море Божьим своим велением иссушившему, и пешешествовать и сквозь е, израильтеские люди наставлшему, Господи по им славно бо прославися, святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, погружаемыми страстей бурею, предтечи молитвами Твоими предварив спаси, без страсти, або сам был есть и приятелище, честное и чистейшее, Господу свыше от младенства возложен. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, радуйся Богу, предстояя ангел равноангельного благовести Захарии честному, Твоему священству еще Отцу, Тя все блажение, Господня притечу и друга бывша. Святый великий Иоанне, притечи и креститель Господень, моли Бога о нас. Исполнен был еси все Святого Духа, еще в чреве Твоей Матери, внутрь носим, и взыгранием красным девственный плод, радуясь, возвестил еси, и поклонился еси, пророче всечестнее. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, непроходный всем человеком первый странный путь, жития просекшего и крестившего Христа в иорданских струях, восхвалим Господня, предтечу божественного и богомудрого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все священные девства, храм, в чреве Богослова, чревоносившая, притекающая к Тебе и призывающая чистая, спаси молитвами Твоими, бед разрушающий нахождение все непорочное. На камень мя веры утвердил, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселивося дух мой в них до пети, не свят, як уже Бог наш, и не справеден паче Тебе, Господи. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Неплодствие, а поношение разрешил еси, познав Девы Божественное Рождество, взыграл еси, радуйся в чреве Матерни всехвальне, ангелов-сожителю, Господень притечи блаженнейшие. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, стези предуготовив Господни, шестого еси пред лицем Его пророче, яко светильник бо, всем являя славы Отче сияние, явльшейся плотью нас ради, показался еси всех изящнейший. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Воссиял еси, яко утро правды солнце, возвещая сущим во тьме. Всех бо спасения ты был еси, проповедник и притеча, и всем глагол еси, ко Христу приступите верой и спасетеся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радость неизлагованную приемши, зачала и себе семену Твоего Владыку, всю Богомати Вселенную призвавшего, Ему же и взываем, яко не свят паче Тебе, Господи. Пою Тя, слухом бо Господи услышах и ужасохся, до мене бо идешь и мене ища заблудшего, тем многое Твое снисхождение, еже на мя прославляю много милостиве. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Оскверненный омыть водою послался еси, от владыки уготовляя приятий в землящего грех Христа, и лесть отгоняща богоразумия зарею всечестнее. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Яда мя змеина угрызение исцелите блаженье моли, и же Христа водами крестил иорданскими, в них же змеев, вогнездившуюся злобу спас сокруши. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Мудростью Божией украшен, пришел еси Христопроповедник, вопиющего бо был еси зовущий, покайтеся. Глас, яко пророк провозгласи,
сущего паче всех человек тебя показуя нам. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Странные человеки, нетренные, живые, житие, представ еси водам всеизряднейше иорданским, глас очи слышав и пришествие Духа узрев. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же вся, создав и Господь, по нам сам зиждется, вселився всечистая, в утробу Твою всесвятую, в образ человеча деяся и свой образ спасе. Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаянных, Христе спаси мой, к Тебе утреннюю Царю мира, просвети мя сиянием Твоим, иного бо разве Тебе Бога не знаю. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Преестественные добродетели, свет во тьме озарен, яко от небесного тайного ждения водам представ еси иорданским, крещая и очищая водою Предтечи, верою душевною приступающее Тебе. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Чистый нетленный свет, хотя крестите, сосуд чистейший показался еси Иоанне, болибо всех от него предизбрался еси. Пророков же честнейший, пророчествованного бо сподобился еси, видите. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Послан быв пред лицем Господним, всего всем стези человеком показуя, прикасается трепеща, вверху владычней крещает глаголя Предтеча, иного разве тебе Бога не вем. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Кто видя или кто слыша, когда бескверного созданию вверх преклоняюща, рукою вся содержащего, тем трепетно креститель вопияше, иного паче тебе Бога не вем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сын Божий, Сын Твой, Дева, яве показася, дела, яко Бог совершая волею единою, тем же тя все истинно Богородицу и Господственно именуем, иные бо Матери Божия не вемы. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, отли Боже мя возведи. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Ты слово глас предшествовал еси, и яко светоносная звезда воссиял еси, провозвещая Предтечи ты правды солнца. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Земных попечений не увидел еси, и небесными надеждами обогатился еси. На земли, яко ангел, жизнь совершил еси все блаженние. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Пророков тя печать знаем, яко ветхого и нового ходатая, и Крестителя, и Предтечу Спаса Христа предвозвещаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несказанного истину зачатие, неизреченно Рождество Твое, и непостижимо всем верным познавается и веруется, едино Бога невесто. Купина в горе огнеопальная и росоносная печь халдейская, яве предписатя Бога невесто, божественный бо, невещественный в вещественнем чреве, огнь неопально прияла еси, тем же из тебе росшемуся поем, благословен еси Боже Отец наших. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Священно действовав крещение и совершив Предтече, я же от Бога яве данные тебе тайны, яко агнец незлобив, священно действуемый, принеслся еси жертва, тем же с тобою согласно поем, благословен Бог Отец наших. Святый великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Новый Илия ты был еси, с одерзновением Предтечи,
и царя обличая беззаконного вша, и житие невещественно показуя нам, якоже он три блаженне, тем же с тобою пророче поем. Благословен Бог, Отец наших, святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас, и же пророков больше и апостолов Предтечих Христовых божественную честь наследовал, ты закона исполнения и начало яви новое благодати явился еси, тем же с тобою три блаженне поем. Благословен Бог, Отец наших, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Песнословеньми всечистую, богоприятную Владычицу благочестивее, достойно всі воспоим, яко Богорошу единородного, нам человеком явльшася, к нему же верней согласно поем. Благословен Бог, Отец наших, печь иногда огненная в Вавилоне действо разделяше, Божьим велением халдеи опаляющая, верные же орошающая, поющая, благословите вся дела Господня Господа. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Тя иже на земли равноангельно явльшася примененным житием, и всех выше Иоанне всеблажение радостно почитаем зовуще. Благословите вся дела Господня Господа. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Едино в трех божества существо, единосущными ипостасьми, пророче научил еси, гласом Бородителя и пришествием Духа, познал еси крещаемого Слово Божие пресносущного. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Утро мысленное солнце возвещая, еже из девы воссиявшее, из неплодное притекало еси, Иоанне всечестне, и агнца проповедал еси, мира грех человеколюбием в землющего. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Свыше нас, ныне назирая блажение, твоими молитвами сохрани, божественному проповеданию последующее твоему всеблажение, и во учениях пребывающее Предтече божественных и спасительных твоих догматов. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Славы Отче, зачалось и несказанно привечное сияние, и Слово безначальное, в начале сущее, разумеваемое, и ныне из Тебе перворожденно всечистая, бывшая неизменно твари. Я же прежде солнца светильника, Бога воссиявшего, плотски к нам пришедшего, из боку девичью неизреченно воплотившая, благословенная всечистая, Тя Богородице величаем, величай душе моя, и живо пророцах великого Предтечу, из пустыни Предтеча глас слово показует, плоски к нам пришедшие, и присущие прерадостно крестить и готовиться, души очищающие от греха веры ради. Величай душе моя, и живо пророцах великого Предтечу, благодать же и закон ходатая тя честно яве предлагают, о в убо запечатствующего, о веже начинающего, всех пророков словом предпочтенного, паче видимых поживша все честнее. Величай душе моя и живо пророцах великого Предтечу, бестелесным подобное житие показал, с ангельскими лики веселится, и престолу предстоя владычню радуется, восхваляющим оставление и спасение испрошая. Величай душе моя, честнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу, за благоутробие всех избавитель человек бывает, и плотское рождение приемлет, человеколюбно паче человековсы, человеколюбец, из девственного ложесна Твоего, Богородительница Всеблаженная. Стези предуготовил еси чудно Господеви, глас бо был еси того пришествия и проповедник истиннейший, пророков превысший блаженне Иоанне,
ты свет видел еси, як унизлагованно его скончав смотри.

и вся земля уйдет в небытие. Но коль в сердцах живет земная вера и жажда денег, яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит.

и жажда денег яств и пития, тогда и небо станет атмосферой и убежит из сферы.

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе честней и строже.

судьба в душе поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов, как троица семья раздельно в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернет

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою. Ты с Богом созидай любовь свою.

Но может Бог ему помочь. Когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового дождя,

спорю, Боже, ты прав. Говорил Творцу человек: всемогущ, бессмертен, а я проживаю короткий век.

богоборный князь тьмы, он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы.

не помянет язу зла. Припади к кресту, он приять готов, не помянет язу зла.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги.

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, перст мой на брань. Милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, черей их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловьи их толсти, несть падение плоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедится Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его в веки век века. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего, не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость его, и разума его не из числа. Приемлей кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим его. Не в силе консти восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза его, кто постоит. Послит слово свое, и истает я, тхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы своя не яви.

Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то рече и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами. Да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мече обоюдоостры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнивах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепым не поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иначе то лукавое сотворих. Сия бы вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон собору святого пророка, предтечі і крестителя Иоанна. Непроходимое волнящееся море Божьим своим велением иссушившему, и пешешествовать и сквозее израильтеские люди наставлющему, Господи поим славно бо прославися, святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, погружаемыми страстей бурею, предтечи молитвами Твоими предварив спаси, без страсти, або сам был есть и приятелище, честное и чистейшее, Господу свыше от младенства возложен. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, радуйся Богу, предстояя ангел равноангельного благовести Захарии честному, Твоему священству еще Отцу, Тя все блажение, Господня притечу и друга бывша. Святый великий Иоанне, притечи и креститель Господень, моли Бога о нас. Исполнен был еси все Святого Духа, еще в чреве Твоей Матери, внутрь носим, и взыгранием красным девственный плод, радуясь, возвестил еси, и поклонился еси, пророче всечестнее. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, непроходный всем человеком первый странный путь, жития просекшего и крестившего Христа в иорданских струях, восхвалим Господня, предтечу божественного и богомудрого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все священные девства, храм, в чреве богослова чревоносившая, притекающая к Тебе и призывающая чистая, спаси молитвами Твоими, бед разрушающий нахождение все непорочное. На камень мя веры утвердил, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселивося дух мой в них до пети, не свят, як уже Бог наш, и не справеден паче Тебе, Господи. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, неплодствие а поношение разрешил еси, познав Девы Божественное Рождество, взыграл еси, радуйся в чреве Матерни всехвальне, ангелов-сожителю, Господень притечи блаженнейшие. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, стези предуготовив Господни, шествовал еси пред лицем Его пророче, яко светильник бо, всем являя славы Отче сияние, явльшейся плотью нас ради, показался еси всех изящнейший. Святый великий Иоанне, притечи и креститель Господень, моли Бога о нас. Воссиял еси, яко утро правды солнце, возвещая сущим во тьме. Всех бо спасения ты был еси, проповедник и притеча, и всем глагол еси, ко Христу приступите верой и спасетеся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радость неизлагованную приемши, зачала и себе семену Твоего Владыку, всю Богомати Вселенную призвавшего, Ему же и взываем, яко не свят паче Тебе, Господи. Пою Тя, слухом бо Господи услышах и ужасохся, до мене бо идешь и мене ища заблудшего, тем многое Твое снисхождение, еже на мя прославляю много милостиве. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Оскверненный омыть водою послался еси, от владыки уготовляя приятий вземлющего грех Христа, и лесть отгоняща богоразумия зарею всечестнее. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Яда мя змеина угрызение исцелите блаженье моли, и же Христа водами крестил иорданскими, в них же змеев во гнездившуюся злобу спас сокруши. Святый великий Иоанне, притечи и креститель Господень, моли Бога о нас. Мудростью Божией украшен пришел еси Христопроповедник, вопиющего бо был еси зовущий покайтеся, глас яко пророк провозгласи,
сущего паче всех человек тебя показуя нам. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Странные человеки, нетренные, живые, житие, представ еси водам всеизряднейше иорданским, глас очи слышав и пришествие Духа узрев. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же вся, создав и Господь, по нам сам зиждется, вселився всечистая, в утробу Твою всесвятую, в образ человеча деяся и свой образ спасе. Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаянных, Христе спаси мой, к Тебе утреннюю Царю мира, просвети мя сиянием Твоим, иного бо разве Тебе Бога не знаю. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Преестественные добродетели, свет во тьме озарен, яко от небесного тайного ждения водам представ еси иорданским, крещая и очищая водою Предтечи, верою душевною приступающее Тебе. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Чистый нетленный свет, хотя крестите, сосуд чистейший показался еси Иоанне, болибо всех от него предизбрался еси, пророков же честнейший, пророчествованного бо сподобился еси видите. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Послан быв пред лицем Господним, всего всем стези человеком показуя, прикасается трепеща, вверху водичней крещает глаголя Предтеча, иного разве тебе Бога не вем. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Кто видя или кто слыша, когда бескверного созданию вверх преклоняюща, рукою вся содержащего, тем трепетно креститель вопияше, иного паче тебе Бога не вем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сын Божий, Сын Твой, Дева, яве показася, дела, яко Бог совершая волею единою, тем же тя все истинно Богородицу и Господственно именуем, и ныя бо Матери Божия невемы. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, отли Боже мя возведи. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Ты слово глас предшествовал еси, и яко светоносная звезда воссиял еси, провозвещая Предтечи ты правды солнца. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Земных попечений не увидел еси, и небесными надеждами обогатился еси. На земли, яко ангел, жизнь совершил еси все блаженние. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Пророков тя печать знаем, яко ветхого и нового ходатая, и Крестителя, и Предтечу Спаса Христа предвозвещаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несказанного истину зачатие, неизреченно Рождество Твое, и непостижимо всем верным познавается и веруется, едино Богоневесто. Купина в горе огнеопальная и росоносная печь халдейская, яве предписать о Богоневесто, божественный Бо, невещественный в вещественнем чреве, огнь неопально прияло еси, тем же из тебе росшемуся поем, благословен еси Боже Отец наших. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Священнодействовав крещение и совершив Предтече, я же от Бога яве данной тебе тайны, яко агнец незлобив, священнодействуемый, принеслся еси жертва, тем же с тобою согласно поем, благословен Бог Отец наших. Святый Великий Иоанне, Предтеча и Креститель Господень, моли Бога о нас. Новый Илия ты был еси, с одерзновением Предтечи,
и царя обличая беззаконного вша, и житие невещественно показуя нам, яко же он треблаженне, тем же с тобою пророче поем. Благословен Бог, Отец наших, святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас, и же пророков больше и апостолов Предтечих Христовых божественную честь наследовал, ты закона исполнения и начало яви новой благодати явился еси, тем же с тобою треблаженне поем. Благословен Бог, Отец наших, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Песнословеньми всечистую, богоприятную Владычицу благочестивее, достойно все воспоим, яко Богорошую единородного, нам человеком явльшася, к нему же верней согласно поем. Благословен Бог, Отец наших. Печь иногда огненная в Вавилоне действо разделяше, Божьим велением халдеи опаляющая, верные же орошающая, поющая, благословите вся дела Господня Господа. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Тя иже на земли равноангельно явльшася примененным житием, и всех выше Иоанне всеблажение радостно почитаем зовущие. Благословите вся дела Господня Господа. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Едино в трех божества существо, единосущными ипостасьми, пророче научил еси, гласом Бородителя и пришествием Духа, познал еси крещаемого Слово Божие пресносущного. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Утро мысленное солнце возвещая, еже из девы воссиявшее, из неплодное притекало еси, Иоанне всечестне, и агнца проповедал еси, мира грех человеколюбием землющего. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Свыше нас, ныне назирая блажение, твоими молитвами сохрани, божественному проповеданию последующее твоему всеблажение, и во учениях пребывающее Предтече божественных и спасительных твоих догматов. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Славы Отче, зачалася несказанно привечное сияние, и Слово безначальное, вначале сущее, разумеваемое, и ныне из Тебе перворожденно всечистая, бывшая неизменно твари. Я же прежде солнца светильника, Бога воссиявшего, плотски к нам пришедшего, из боку девичью неизреченно воплотившая, благословенная всечистая, Тя Богородице величаем, величай душе моя, и живо пророцах великого Предтечу, из пустыни Предтеча глас Слово показует, плотски к нам пришедшие, и присущие прерадостно крестить и готовиться, души очищающие от греха веры ради. Величай душе моя, и живо пророцах великого Предтечу, благодать же и закон ходатая тя честно яве предлагают, ов убо запечатствующего, овая же начинающего, всех пророков словом предпочтенного, паче видимых поживша все честнее. Величай душе моя и живо пророцах великого Предтечу, бестелесным подобное житие показал, с ангельским великий веселится, и престолу предстоя владычню радуется, восхваляющим оставление и спасение испрошая. Величай душе моя, честнейшую горних воинств Деву Пречистую Богородицу, за благоутробие всех избавитель человек бывает, и плотское рождение приемлет, человеколюбно паче человеков сы человеколюбец, из девственного ложесна Твоего, Богородительница Всеблаженная, стези предуготовал еси чудно Господеви, глас бо был еси того пришествия и проповедник истиннейший, пророков превысший блаженне Иоанне,
ты свет видел еси, як унизлагованно его скончав смотри.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение.